Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за транзакции при активации визовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу.

0: Лав радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том.

0: потом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5. И кто любовь?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лавradio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Москве 7 утра. Всем доброго, прекрасного, практически летнего утра. Ну, судя по погоде, конечно же, горячего, бодрящего кофе и хорошей музыки. Меня зовут Макс Фабиан. Все это прямо сейчас вместе с тобой. Я попробую Биберекса Фейтлесс на старте.

0: пока за окном стабилизировалась погода и в твоей жизни, в принципе, все неплохо, да и скоро отпуск, можно действительно попросить Вселенную немножечко замедлить время мимо меня, чтобы ничего не пролетело. Филат Фкерес здесь на волнах Love Radio, 7.20 в столице. Всем большой привет, погнали вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, мысли об отпуске греют многих в летний сезон, так тем более хочется прохлады, хочется и солнца, и прохлады, и всяких напитков вкусных, ну и, естественно, хорошей музыки. До конца этого часа я, Макс Фабиан, буду тебе предлагать очень много всего классного. Тиесто, Чарли XCX, Hot in It, ждем. Чуть раньше здесь Chainsmokers, Zorp Addicted. Ну и совсем скоро Rain Dance, это Дэвид Эмс. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

0: Экспрессе от Холиды Боя. Работа «Ты не хотела» здесь на волнах Love Radio. Мне кажется, можно дополнить, что «Ты не хотела», но так получилось. Вот в жизни, как обычно, так и происходит. Холиды Боя, спасибо, говорим и движемся дальше. Нас с тобой ждет гороскоп.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно устоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент. Рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения. Звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих задач.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих. На ваши слова есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолеи.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречны.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Этого же можно посоветовать всем знаком зодиакам. Ну а прямо сейчас Нейтан Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reason.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Шикарное настроение дарит нам Нейтан Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reasons здесь на волнах Love Radio. Тем временем в Москве 7 часов 34 минуты. Просыпаемся, бодримся, кофе наливаем. Ну и, конечно же, хочется напомнить всем, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушай хорошую музыку, смотри ее и включай Муз ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: чистом расставании, чистом разрыве. Clean Break, работа вот Айлира здесь на волнах Love Radio. Знаешь, когда сердце еще не верит в то, что это конец, но головой ты уже понимаешь, что ну все, пора, расход.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, как говорится, с любимыми не расставайтесь, целуйтесь, обнимайтесь и слушайте музыку вместе. Побольше и почаще у меня лирик Don't Go Mad. До конца этого часа Тиесто, Чарли, XCX, Hot In It. Ну и финал будет за легендами NSYNC. Bye-bye-bye.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
6: Tixfree. 90 дней без блох и клещей.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся. Названа дата начала отключения горячей воды в столице. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России изменили правила сдачи экзамена на права. Практика будет назначаться не позднее 60 дней после теории. Раньше отводилось полгода. Если человек не сдал вождение за 6 месяцев, повторная теория будет назначена в течение 30 дней. Кроме того, власти добавили еще несколько причин, по которым экзамен могут прекратить прямо во время сдачи. Это использование телефона, камеры, наушников и шпаргалок. Если поймают, результаты аннулируют, а следующая попытка только через год. Некоторые изменения начнут работать с марта следующего года. Например, при подаче заявления на портале госуслуги медсправку можно будет не прикладывать, ее проверят удаленно. Плановое отключение горячей воды в столице начнется с 13 мая. Напомню, это делается для проведения профилактических работ и подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Период отключения традиционно составляет не более 10 дней. Сервисы для проверки графика по адресам на сайте мэра и правительства и портале Московской объединенной энергетической компании пока недоступны. Кэмерон Диас родила третьего ребенка. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Дэйв Франко и Софи Уайлд отметятся в новой ленте Егора Абраменко под названием «Скоро ты умрешь и, вероятно, будешь съедена». Сценарий основан на рассказе создателя будущего сериала «Мыс страха». По сюжету мужчина и женщина отправляются в путешествие в горы, чтобы сыграть свадьбу, но на церемонию врываются незваные гости. Съемки начнутся летом, дата выхода триллера не уточняется. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Хорошей музыки, хорошей погоды, ну и, конечно, крутых эмоций желает тебе команда Love Radio. Ну и, конечно же, Леони, Каллум Скотт, Стэй. На старте этого часа дальше суперхит Flame, Тану от Holy Flame и Зиверт, ее многоточие.

0: Легенда мировой музыкальной сцены. Легенды, даже я бы сказал, Нелли Фуртадо и Тимбаленд с Тремом Промискус здесь на волнах Love Radio. С Тимбаленда началась, можно сказать, R&B эпоха, его возрождение, ну и, конечно же, расцвет. Ну а Нелли Фуртадо, естественно, золотой вокал мира нашего. Промискус только что в эфире Love Radio, 8:19 в Москве. Отправляемся дальше по волнам Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и, конечно же, по волнам и по вайбам твоей любви отправляемся до конца этого часа вместе с нами. Мария Крамерли, наша звездочка, ей нравится жить, нам тоже.
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: Чуть раньше здесь Мэри Гу, заново.
2: Я хочу начать все заново.
0: И совсем скоро Атомас, I like the way you kiss me. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: 103-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
13: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Clear. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: Лав-радио.
1: Finally found someone compatible.

0: Это Гвен Стефани здесь на волнах Love Radio. Вместе с суперхитом из нулевых Hollaback Girl. Сколько клубов горело просто вот в прямом практически смысле под этот трек от танцев и от наших, естественно, движений. Hollaback Girl прямо сейчас, 8.50 в столице. Отправляемся в сторону нового часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, просыпаться, кто еще не сделал это, ну и, конечно же, заряжаться лучшей энергией этой, это получается сегодня вторник, уже этого вторника. Марии Крэмбери «Нравится жить» до конца часа и в «Афроджек», «Икона поп», «We got that cool» в финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Названо поколение, которое больше всего страдает от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники от имени специалистов по замене дверных замков и ключей от домофонов выдают потенциальным жертвам временные коды для прохода в дом. Злоумышленники просят назвать код, который пришел в Telegram, чтобы якобы прописать его в ключе. Таким образом, аферисты получают полный доступ к аккаунту человека в мессенджере. Сотрудник может получить путевку в санаторий по инициативе работодателя или по медпоказаниям в рамках системы обязательного социального страхования, напомнили в Госдуме. В первом случае поездку оплачивает компания, но допускается и софинансирование, когда часть денег вносит сам человек. Во втором случае путевка предоставляется от социального фонда, деньги идут из бюджета. Джефф Безос хочет продать свою яхту. Это одно из крупнейших парусных судов в мире, на котором бывали Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и многие другие знаменитости. На 127 метрах находится бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. За свою ласточку основатель Amazon хочет $500 миллионов. Однако, помимо ценника, есть еще пара проблем. Из-за габаритов судно не пускают на стоянки для яхт, и вип-персонам приходится швартоваться рядом с танкерами. Кроме того, на носу яхты деревянная скульптура супруги Джеффа Лорен Санчеса в образе русалки. 40% россиян заявили о постоянном стрессе. Больше всего штормит людей среднего возраста. Основные причины – это работа, ипотека, дети, забота о пожилых родителях и плохая физическая форма. Добавляют негативных эмоций постоянный поток информации, нестабильность доходов и сравнение себя с другими. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
0: А ни к чему сравнивать себя с другими. Ты индивидуален, ты личность. Вот лучше сравни пару следующих треков. Какой тебе больше понравится, добавь к себе. Tame Impala, Genie, Dracula прямо сейчас. Дальше Britney Spears, 3. Ну и я, Макс Фабиан, шазамлю вместе с тобой.

0: качаемся на волнах хорошего настроения благодаря Элоку, Portugal, The Man и Zibi, Dive Into The Ocean. Прямо сейчас можно представить себе, как ты ныряешь в океане, но лучше, конечно, нырнуть в свои рабочие дела, чтобы поскорее их закончить, и, может быть, тогда океан приблизится хотя бы на йоту. 9.20 в столице, отправляемся дальше нырять по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа у нас ждет с тобой дайвинг вместе с Tiesto, 21 Savage, B, трек Balls. Чуть раньше здесь Богдан Медведь и Broken Heart. Ну и совсем скоро Нюша, Амора. Лав Радио, саундтреки твоей любви со всего мира.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
7: Это тебе не спортзал, нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ОСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дамы и господа, встречайте. Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047.

0: 781 185 61 78 Санкт-Петербург.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
0: Застройщик ООО «СЗ С3». Акция на квартиры до 20 мм квадратных и 100% плате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Свежая и красивая работа от Эри Свимса, мистер Known It All, здесь в эфире Love Radio. И такой же свежий звездный гороскоп ждет тебя прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно стоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент. Рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения. Звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы, скорпионы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих дел, и все будет хорошо.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих на ваши слова. Есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолей.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречные.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Ну и, конечно же, слушайте хорошую музыку Нюша Море прямо сейчас. Дальше Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кейтрин Орайан, Broken Strings.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

любовь здесь на волнах Love Radio. Нюша поет: найти свой дом или сердце другого человека может стать твоим домом, почему бы и нет. Главное, чтобы все было очень даже взаимно. Так же взаимно, как и у нас со звездами нашими, ну или у звезд с другими звездами. О ком я говорю и о чем я прямо сейчас? Клава Кока и Дима Масленников вот таки поженились в Париже. Их там увидели, просто поймали папарацци. Ребята прогуливались по улочкам Парижа в практически, ну, свадебных нарядах, если так можно сказать. В общем, мы думаем, что все случилось именно там. А почему я тебе это рассказываю? Потому что на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости» мы каждый день публикуем самые интересные и яркие события из мира звезд и шоу-бизнеса. Так что обязательно заходи и смотри, это не сплетни. Это то, что мы ищем и собираем, аккуратно складывая на сайт loveradio.ru только для тебя. Ну а впереди у нас Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кейтрин Урайан, Broken Strings. Дальше послушаем Богдан Медведев, Broken Heart.

0: не меньше, чем 220 вольт. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Это молния от Димы Билана. Может быть, даже больше, чем 220. И, конечно же, хочется, чтобы он продолжал петь и играть. Но впереди еще несколько работ в этом часе, поэтому погнали, узнаем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Узнаем, с каким настроением и вайбом будем провожать текущий час и встречать новый. Паскаль и Тублон через пару минут появится вместе с Леони, их Friendships. И завершим час треком «Я тебя не отдам» от группы «Серебро». Ну а ты пока можешь подготовить сообщение, насколько ты сильно любишь свою вторую половинку, и вот под «Серебро» его отправить. Конечно же, это будет очень приятно. Так что погнали дальше, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-банка.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке недвижимости. Компания Apple изменит дизайн телефонов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне могут сэкономить на покупке недвижимости от 10 до 25%. Для этого, по словам финансистов, необходимо заранее изучать рынок и разные варианты, и выгодно накопить сумму первоначального взноса. Оптимально разместить наличку на вкладе, в фонде денежного рынка или в коротких облигациях. Если планируется привлечение рыночной ипотеки, дополнительно нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с чистым профилем получают лучшие условия. Кроме того, можно пользоваться программами финансирования от застройщиков – субсидированием ипотеки или рассрочками. Также эксперты советуют не забывать торговаться. Скидки до 15% можно получить при быстрой сделке без цепочек. Мошенники направляют россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за потери доступа к аккаунту модератора. Аферисты заявляют о необходимости перехода по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он очень похож на популярный сервис. Однако после ввода логина и пароля информация уходит злоумышленникам. Компания Apple готовит масштабный редизайн телефонов в 2027 году. Как пишет Bloomberg, многие элементы iPhone 20 будут еще прозрачнее, чтобы соответствовать операционной системе iOS 26. Новый дизайн назвали Glasswing в честь одноименного вида бабочек с полупрозрачными крыльями. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Путешественники выбирают спокойный отдых, оздоровительные программы и поездки в малые города нашей страны. Самые популярные направления – это Сочи, Анапа, Минводы, Кострома и Золотое кольцо. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Да, все мы своего рода туристы, и ничего не делание, особенно в летний сезон, подходит, мне кажется, всем и каждому. Offenbach Miles Away на старте этого часа. Ничего не делание. Дальше Bruno Mars, I Just Might, ну я Макс Фабиан. Бездельник.

0: Каблук.
1: Люся Чеботина в эфире Love Radio. Украшение российской музыкальной индустрии и каблук, за которым она уже не будет бегать. Точнее, на котором она не побежит за молодым человеком. 10:19 в столице. Мы с тобой бежим дальше по часу.
0: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Кто в кроссовках, кто в кедах, кто на каблуках, но мы бежим и не останавливаемся, потому что впереди шикарные работы до конца часа Коста Лакоста. А ты говоришь.
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
1: Чуть раньше пункт опел с Лондон Галакси. Ну и совсем скоро New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
6: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
5: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
6: Скорей же зови хранителя земель.
5: Уже звоню. 448-6565.
6: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
5: 448-6565.
2: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Лав-радио.
1: Я искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: Kungs, Tobias London, Galaxy здесь на волнах Love Radio. 10:49 в столице. Продолжаем наше яркое музыкальное утро. И вот уже практически финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пройдет он под звуки творчества шикарных артистов. Али Адамс и Дилан Фуэнтес появится через минуту-другую. Телепати, дальше Коста Лакоста, а ты говоришь. Ну и завершим час треком Fire от Александра Стэн. Это новинка. Ну и в новый час отправимся искать лучшие саундтреки твоей любви. Так что обязательно будь с нами.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 11 часов в Петербурге.
1: Количество бюджетных мест по одному направлению увеличат. Названа неожиданная польза кофе. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. В России увеличат число мест в вузах по биоэкономическим специальностям. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин. Помимо этого, российский лидер призвал обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. В Петербурге все еще наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, пишет Фонтанка. К утру количество жалоб на неработающий интернет возросло. В некоторых районах открываются только сайты и приложения из белого списка. Ранее власти предупреждали об отключениях с 5 по 9 мая включительно. Блейк Лавли и Джастин Бальдо не достигли мирового соглашения по судебному разбирательству. В заявлении актеры отметили, цитата, «повышение осведомленности и оказание значимой поддержки жертвам домашнего насилия – это цель, которую мы поддерживаем». Напомню, звезда сериала «Сплетница» обвинила своего бывшего коллегу по ленте «Все закончится на нас» в домогательствах и попытках очернить ее репутацию. Бальдо не подал ответ на иски, в том числе за кишечника, и оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. В TikTok вернулся тренд на русский маникюр. Девушки по всему миру называют эту технику лучшей. По сути, это уход за ногтями с идеальным выравниванием, четким бликом на топе и качественной обработкой кожи. Однако в зарубежных странах не делают обрезной аппаратный маникюр, что сокращает время его носки. А еще больше новостей ты найдешь в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
2: Улучшает настроение, помогает избавиться от депрессии и импульсивности, а еще понижает уровень стресса. И нет, речь не о кофе.
0: Это все про твою любимую радиостанцию, которая бодрит лучше энергетика. В эфире Love Radio Санкт-Петербург, шоу «Невский респект». Большой привет.
3: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают «Невский респект».
4: В эфире Love Radio.
2: Сегодня солнечный, яркий майский денек, ну, красота сплошнейшая, пусть таким и остается.
0: Вот ты как тинки-винки тут танцуешь.
2: Я умею, да.
0: Нет, солнышко, как там звали?
2: Я не помню, как звали солнышко, но пусть сегодня его зовут Дима.
0: Моджо Лейди на старте часа. Впереди много разных вариантов отдохнуть в Петербурге, ну и музыки бесконечный поток.

0: Алан Уокер и Сураном. Здесь в эфире Love Radio Санкт-Петербург. Это шоу «Невский респект».
1: Я тут вот чего нашел, какую интересную статистику и новость, что сейчас, 2026 год, ну и вообще тенденция, отцы стали сильно чаще уходить в декрет, прям сильно чаще, по данным соцфонда, каждый восьмой уже получает пособие по уходу за ребенком, это отец, мужчина непосредственно, вот их доля выросла.
0: А мать при этом работает?
1: Вероятнее всего здесь.
0: Я знаю, что если родилась двойня, тогда мама и папа спокойно уходят в декрет, и всем хорошо, а вот если... Если один ребенок.
1: Но тут же есть такая история, что действительно, например, супруга зарабатывает больше, и экономически и финансово выгоднее для семьи, если отец уйдет, например, в декрет, будет заниматься непосредственно ребенком. И,
0: а мама, например, делает ноготочки.
1: Ну, типа того,
0: и там совершенно не до декретов.
1: Ну, а самое интересное, что это в России и в Москве чаще всего уходят, и в Петербурге, в Сибири, в Тюменской области, и в Татарстане. Вот такие вот. Отцы молодцы, что называется.
0: А условия там те же?
1: Да, вероятнее всего, те же условия, да. Ну, то есть исключение...
0: Нужно ходить на школу мам.
1: Отцов.
0: Нет, мам.
1: Хорошо.
0: На молочную кухню.
1: Это не обязательно.
0: В поликлинику вот эти очереди сидеть.
1: Ну, это уже по желанию.
0: В детском садике в этих родительских чатах состоять.
1: Ты усугубляешь сейчас. А, нет, в детском садике надо, конечно. И в школьных, и в садике потом уже. Это все...
0: Вот поэтому и декрет. Это моральная компенсация этого всего.
1: Нет, конечно же. Мы такую историю, конечно, поддерживаем. Отцы молодцы. Ну, и мамы, конечно же, в том числе.
0: Всем в подарок. Новинка в эфире Love Radio. Мартин, ты случилась. Возможно, это про рождение детей.
1: Кстати, давай послушаем.
0: Ну, рождение девочки, ты случилась. А может быть и нет, мы еще не слышали эту песню. Вместе и послушаем. До этого еще одна новинка. Бервольф Феникс и здесь же Милки Джазовый Юа.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Запомни, Гарик. В 3 километрах от МГИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
4: Слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
3: Истинно так. 1000 гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
8: Что-то на Невском. Это идти обедать в галерею.
9: Невский респект.
10: В эфире Love Radio.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда. И сережки, и на день рождения подарок». Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассе. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Здесь и сейчас.
2: По данным Яндекса, пробки в 4 балла на дорогах города. Заневский проспект от Заневского моста и до моста Александра Невского заставит постоять 34 минуты.
3: 14 градусов в центре Петербурга сейчас, днем 15, малооблачно и солнечно, завтра тоже.
1: Реклама. Меньше минуты.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
6: Что-то на Невском. Это когда ты выбираешь между шавермой и пышками.
7: Шоу «Невский респект» в эфире «Лав Радио».

0: никогда такого не было, и вот опять интернета нет. Ну, есть, но так, очень дозировано.
1: Сейчас в приложении магазина пытался сделать заказ, а у меня все так тормозило, как будто я в 2006 нахожусь.
0: Ну, добро пожаловать в 2026. Но, тем не менее, знаешь, вот как в 2006 были же популярные чаты?
1: ICQ! Вот это вот.
0: Все по кругу развивается. Даже лав-радио-чат на Муз-ТВ подтверждение. Мы же всегда в трендах. Абсолютно всегда. Интерактивный плейлист для всех, кто ищет вторую половинку или хочет признаться в самом светлом чувстве на этой планете.
1: Оставляй свое сообщение на сайте Муз-ТВ. Лови лав-радио-чат в телеэфире по четвергам в 16:00 и повтор в пятницу в 9 часов утра.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-движение. Категория 16+.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
12: Что-то на Невском. Это когда ты любишь гулять по поребрику вдоль Лиговки.

0: полдень в Петербурге.
1: Если гулять по городу мечты, то с Невским респектом. Здесь Марк Борисов и Дима Решетников. И это «Невский респект».
2: Тут не так давно парк на Елагином острове стал лауреатом престижной профессиональной премии. У них тоже есть «Пропарк» в номинации «Лучшее культурно-досуговое мероприятие». На минуточку. Получил он эту премию за фестиваль уличных театров, который проводится, да, традиционно.
0: А я думал, за то, что на велосипедах по выходным не пускают.
2: Да и за это тоже наверняка там где-то
0: мелким
2: шрифтом со звездочкой написано в грамоте. Кстати, если про фестиваль уличных театров говорить, то в этом году он пройдет с 24 по 26 июля. Это мы так тебе, дорогой слушатель, горизонт планирования расширили. Дальше у нас что? Рубрика «Проспект культуры», в которой расскажем уже о ближайшем.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Невский респект.
1: В эфире Лав-радио. Проспект культуры.
2: Про культурное разнообразие. Это рубрика в эфире Love Radio. Здесь всегда рассказываем, куда в Петербурге сходить. И этого контента у нас бесконечное количество, чем и делимся с удовольствием.
3: Вот, например, завтра можно будет сходить на лекцию. Называется она «Невидимые связи. От сухой к физике, к музыкальным хит-парадам и обратно». Мне кажется, это наша тема. Это лекция о радио, которая раскроет тему вообще с трех сторон. Физической, исторической, эмоциональной. Будут разговоры о невидимом океане информации, который связывает людей на огромных расстояниях, и как человечество вообще перешло от передачи сигналов по проводам к беспроводному миру, и вообще попытаемся разобраться, кто же был первым, Маркони или Попов.
2: Ну, начинается. Что тут обсуждать?
3: Вечное противостояние. Значит, все это будет в библиотеке Планетария номер один. Лектор Дарья Некрасова, главный редактор холдинга «Крутой медиа» в Санкт-Петербурге, радиоведущая, член любительского астрономического объединения Алтайского края, лектор астронома-геодезического объединения. Все это 6 мая в 19 часов, и все это бесплатно.
2: В Планетарии номер один.
3: Библиотеке.
2: Планетарии, ну, номер один.
3: Да, да, да.
2: Хорошо. Наверное, даже сходим.
3: Вероятность высока, как никогда. Как...
2: Интересно, Даша знает, что мы знаем?
3: Она нам ничего не говорила, мы сами нашли.
2: Ладно. Есть и более массовое мероприятие. Русский музей после масштабной реэкспозиции снова открыл Строгановский дворец. И сразу с необычной выставкой экспозиция «Стекло и камень» строится на неожиданном сопоставлении. Рядом показывают природный камень и художественное стекло, которое может повторять его фактуру и цвет. А в залах коллекция минералов и более 30 произведений из стекла из собраний музея. Отдельный блок – работы современного художника 0331С. Так его зовут. Более 50 нормально. Объектов, в которых кристаллы и найденные в городской среде материалы превращаются в арт-объекты. Что говорят в музее? Впервые за два века в пространстве художественного музея показывают и художественное стекло, и обычный необработанный природный камень. Такие эксперименты музейные были только в эпоху просвещения.
3: Ну, то есть, если я правильно понимаю, у тебя, допустим, камень, а рядом точно такой же с виду камень, но только стекло.
2: Угу.
3: Да.
2: Судя по всему, да.
3: И везде табличка «Осторожно, хрупкая».
2: Возможно. И тяжелые.
3: Хорошо.
2: Выставка «Стекло и камень» в Русском музее в Строгановском дворце продлится до 26 октября.
1: Проспект культуры.
4: Реклама. Дорогой, я решила, хочу спортивную фигуру к лету.
5: Тогда тренируйся с чемпионами.
4: Ты сейчас серьезно?
5: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
4: А плавать научат?
5: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
4: Мне нравится. Берем.
5: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
4: Тренируйся с чемпионами.
6: Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35. 317-25-35.
7: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
8: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
9: Это не художественная галерея. Нельзя.
10: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19.

0: 781 185 61 78 Санкт-Петербург.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
4: Что-то на Невском. Это когда все встречи ты назначаешь у памятника.
5: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Кидс Лав Радио.
1: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, Нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
2: Это уже едут за вами.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Что-то на Невском. Это если ты выбираешь корюшку, а не суши. Шоу «Невский респект» в эфире «Лав Радио».

0: Невский респект. В эфире Love Radio.
1: Есть, так, вместе с запахом... Нет, подожди, надо музыку поменять, секундочку. Вместе с запахом сакуры и виолы над городом застроился аромат свежего весеннего асфальта. Красиво. Это цитата из пресс-релиза Смольного.
2: Прекрасно.
1: Новый асфальтобетон уложили на Дворцовой площади, чтобы, и опять цитата, по нему четко и слаженно могли промаршировать несколько сотен пар армейских ботинок.
2: Под запах сакуры и виолы.
1: Естественно. Вот к 9 мая готовимся вовсю. Также отремонтировали площадь Победы, Исаакиевскую площадь, проезд вдоль Марсового поля, Московское, Пулковское шоссе. На твоем пути дороги уже переложили?
2: Приложили, еще раз перекладывают. И я думаю, что этот процесс не закончится никогда.
1: Но если что, из-за репетиции парада сегодня до 19 перекрыто движение по набережной Мойки между Невским проспектом и Пепчевским мостом. Ну, не сильно это мешает жить, но тем не менее. А еще после 14 часов Дворцовая площадь будет закрыта для пешеходов. Ну, кто-то сможет возле ограды постоять и посмотреть, как несколько сотен пар армейских ботинок маршируют по свежему асфальту.
2: А кто-то будет работать, что начинается?
1: Ну так, да.
2: Ну все, сидим, работаем.
1: На 9 мая пробраться туда и посмотреть, что там происходит на Дворцовой площади, невозможно в принципе. Хоть репетицию посмотреть.
2: Телевизор включи.
1: Такой ты, конечно, иногда простой.
2: Спасибо.
1: Спасибо за это решение.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
7: Что-то на Невском. Это когда ты потратил всю зарплату
8: на книги.
9: Шоу «Невский респект». В эфире Love Radio.

0: 13 часов в Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
0: Чувствую по глазам, Дима, что у тебя новость с пометкой «А нам все мало».
3: Да, но...
0: Дайте еще.
3: Это приятная новость.
0: Ну, давай.
3: У петербуржцев зарплата превысит 200 тысяч рублей. Это действительно приятная новость.
0: Завтра?
3: Через 12 лет.
0: А, я думал, завтра, когда перечисления будут...
3: Не-не-не, завтра... Ну, завтра кому как... Как говорится, сколько пошлет бухгалтер главный. А так вообще, говорят, РИА Новости, они выкатили такое большое исследование списком там по регионам России. И вот как раз разделили, через сколько лет у там половины жителей города, 75%, повысится зарплата до 200 тысяч. И вот в Петербурге через 12 лет у 75% петербуржцев она будет именно таким. Непонятно, какие будут цены, но зарплата, вот, согласно исследованию.
0: Ну, давай попробуем отмотать на 12 лет назад, был 2014 год. Сильно ли у тебя вырос доход за это время?
3: У меня расход вырос.
0: Расход на сотню?
3: Да, расход.
0: Тысяч рублей?
3: Да. Ну, новость, с одной стороны, приятная, но и с другой стороны, тоже приятная. Всегда лучше, когда зарплата повышается, чем понижается.
0: Тут, конечно, не поспоришь. Но, естественно, хотелось бы, чтобы товары и прочие услуги гораздо медленнее бы в цене росли, чем зарплаты.
3: Хорошо, я передам.
0: Спасибо.
2: Шоу «Невский респект» в эфире.

0: Невский респект. В эфире Лав Радио.
1: Наш дорогой, любимый водоканал подготовил для жителей Петербурга и для туристов, в частности, аудиоэкскурсии по фонтанному Петербургу. Значит, в своей официальной группе во ВКонтакте они опубликовали 7 аудиомаршрутов. Романтический, парковый, нетуристический, центральный, автомобильный, жемчужный и летний маршрут. Они там подробная карта, аудиорассказ об истории этих водных жемчужин города. Все это включает экскурсии рядом с достопримечательностями популярных восстановленных фонтанов проходит. Вот, например, романтический маршрут. Идем от фонтана в сквере у Зимнего дворца, дальше фонтан у Варнихинской решетки, фонтан у Казанского собора, фонтан Шар и так далее. Двигаемся. Почему романтический? Потому что...
2: Да, тут любой маршрут, на самом деле, романтический, даже автомобильный в какой-то степени. Ну, если финишировать у автокинотеатра, например.
1: Ну,
2: не
1: да.
2: знаю, живой он сейчас, нет?
1: А вот не туристический почему-то у Московского парка Победы.
2: Так туда туристы попробуй загони. Только пирожковые можно заточить.
1: Вот, мне кажется, очень, очень даже
2: туристично. И, кстати, там же есть очень прикольные фонтаны во дворах в московском районе.
1: Есть,
2: и
1: да.
2: И не только. И это отдельный просто пласт культуры, я считаю.
1: Мне кажется, вообще искать фонтаны во дворах Петербурга, они же много где вот так вот неприметно скрытые. Тут недавно шел по Петроградке и обратил... Я не помню, уже где-то темно было, что-то когда-то торопился такой, смотрю, о, а я здесь ну, прохожу часто и не вижу этого, а там фонтан. Прекрасно, здорово.
2: Рабочие,
1: все.
2: Вот, просто очень часто еще не работают, а те, что работают, радуют глаз еще сильнее.
1: В общем, если горите желанием, то бегом в группу ВК Водоканала, скачивайте маршрут, и отличный повод для прогулки по Петербургу.
2: В плейлисте песня подходящая так, есть. Нет, это не Holy Flame Tano, она уже была. Нет, другая. Мона и Ордан.
1: Тоже неплохо.
2: Скоро.
0: Реклама. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
3: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
0: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
3: Скорей же зови хранителя земель.
0: Уже звоню. 448-6565.
3: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
0: 448-6565. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бобоюпик. Короче, его
9: I'm afraid to exist.

0: самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй»
1: был.
0: И даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите.
1: Лучше один раз.
0: На всех экранах страны.
1: Один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Меньше минуты.
7: Запомни, Гарик. В 3 километрах от МКИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
8: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
7: Истинно так. Тысячи гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-35.
6: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.
9: Что-то на Невском. Когда гражданка, это не обращение к женщине, а район, где ты живешь. Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: вот в корне не согласен с утверждением группы «Серебро». Ну, если любовь есть между кем-то, то она не между, она их пронизывает насквозь. И про людей мы говорим, и про любовь, не знаю, там, к каким-нибудь вещам или эмоциям.
1: То есть она не является прослойкой, она является частью сущности.
0: Но мы же не можем сказать, что между нами лав-радио. Нет, оно внутри нас.
1: Абсолютно верно.
0: Ну, просто насквозь с нами всегда и круглые сутки. Скоро Феликс Йен и Рэй Далтон, Миша Миллер и Маршмелло и Португал The Man.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
9: Что-то на Невском. Это когда ты ждешь свою половинку в парадной.
10: Невский респект.
9: В эфире Лав Радио.

0: Ровно 14 часов.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11.00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
0: Ой, подозрительно ты, Дима, улыбаешься.
3: 14 часов — это то самое время, когда мы говорим о звездах, об астрологии, об этом, обо всем, потому что...
0: Но не мы.
3: Ну, не мы, да, но мы как бы закидываем удочку в это озеро звездное, скажем так. Короче, я тут нашел рейтинг астрологический «Лучшие мужья по знаку зодиака».
0: Для кого? Для дев? Для рыб?
3: Для девушек. Мужья.
0: Не, ну там же совместимости же.
3: Ну не, ну типа...
0: Хотя вот Алина у нас любит давать гороскоп для всех сразу, например. Но... Ее не смущает, что знаки зодиака существуют.
3: Вообще, в принципе. Короче, лучшие мужья по знаку зодиака. Твой прогноз, вот давай, первое и последнее место. Кто на первом месте?
0: Рыбы.
3: На последнем?
0: Не знаю, овны, я рандомно говорю.
3: Я понимаю. А говорят астрологи, что первое место — это скорпионы. Лучшие мужья. Я, да, а на 12-м месте, на последнем, близнецы. Поэтому, девочки, берем на заметку.
0: И другие астрологические советы в рубрике «Петроградный Меркурий» через 20 минут, а сейчас Биби Рекс и Faithless New Religion.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Невский респект. В эфире Лав-радио. Петроградный Меркурий.
2: Долгожданная Алина Фенина, царица звезд. Нет, ну не царица, ладно.
3: Влады и владычица.
2: Владычица.
3: Да, так будет как-то все-таки по субординированию.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: А звезды подчиняются тебе?
4: Нет. Но я их внимательно слушаю.
3: Это была рубрика «Петроградный Меркурий». Спасибо.
4: И вот что принесла. Смотрите, очень внимательно меня послушайте, пожалуйста. Все, что сегодня с нами происходит и вокруг нас, это зеркало нашего внутреннего состояния. То есть события, люди, их слова, они отражают как будто бы вот нас самих. Например, вот если партнер там, ну, условно, проявил ревность, возможно, и вы где-то вот тоже ревнивый, недоверчивый человек.
3: Возможно.
4: Короче, сегодня день такой вот очень удачный для самоанализа. Сегодня можно много о себе понять, осознать свои истинные чувства и намерения. Стараемся замечать ситуации и их как-то анализировать.
3: Это мы понимаем по ситуациям вокруг нас, по поведению других людей.
4: Да,
3: мы
4: да,
3: типа
4: да.
3: Отзеркаливаем
4: мы, да,
3: на себя.
4: Мы сегодня отзеркалим, поэтому сегодня мы сможем сами себя понять.
3: Сами вообще никаких действий
2: тогда
3: не
2: будет. Тогда это очень хороший повод сходить в музей сновидений Зигмунда Фрейда в Институте самоанализа на Петроградке.
3: Да, прекрасно.
4: Мы об этом поговорим сегодня в проспекте культуры.
2: Кто тебе сказал?
4: Нет.
3: Она спрашивает.
4: Это я тебя спрашиваю, да?
2: Мы уже об этом поговорили.
4: А, вы уже поговорили, какие вы молодцы.
3: Нет, вы вместе только что поговорили.
2: Да, ты не заметил?
4: Мне нужно проанализировать, это будет попозже. Вот. А для своего знака зодиака можно посмотреть прогноз на сайте lavradio.ru. Вот весам не нужно спешить принимать заманчивые предложения. А скорпионов в течение дня могут ждать приятные денежные сюрпризы.
2: Кэшбэк придет.
4: Вы знаете, что зарплата упала?
2: Ну вот, пожалуйста.
3: В смысле, упала? Уменьшилась?
4: Нет, пришла. Почему-то. Вот. Поговорим про людей, рожденных 5 мая.
2: А понимаешь, скорпионам нагадали зарплату, а пришла всем. Как это работает?
4: Спасибо, скорпионы.
2: Может быть, нет, потому что бухгалтер скорпион тоже. Нет, вроде.
4: Нет, у нас близнецы.
2: Ну ладно.
4: Но они молодцы, девочки и тельцы. Значит, люди, рожденные 5 мая, активные, красноречивые, трудолюбивые, продуктивные, но не до фанатизма. Они знают, когда нужно расслабиться и сделать перерыв. Вот смотрите, примеры сегодняшних именинников. Вот актер Генри Кавилл. И все. А дальше у нас невероятный выбор музыкантов в одной рубрике. Певица Стерео Полина сегодня именинница. Певец Крис Браун.
3: Два.
4: Адель. Маша Вебер. Певец Крейг Дэвид. Солист группы Dream Theater.
3: Yes.
4: Джеймс Лабри.
3: Yes.
4: И певица, актриса, дизайнер, писательница и телеведущая Ирина Салтыкова.
2: А что вы на меня так смотрите, вопрошающие?
3: Я просто подумал, Алина всех так представила, а Ирину Салтыкову особенно выделила.
4: И подмигнула, как в мультике.
5: Эти глазки, эти губы, эти ласки, эти неземные ласки.
3: Ирина Салтыкова классная.
2: Ой.
1: Петроградный Меркурий.
6: Реклама. Меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
1: Лав-радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
8: Что-то на Невском. Это когда из центра города ты можешь дойти до Марса.
1: Невский респект. В эфире Лав-радио.

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну и это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Что-то на Невском. Это когда ты прикладываешь подорожник не к разбитой коленке, а к валидатору.
7: Не в

привет, это Мари Краймбрери, и ты слушаешь Love Radio.

0: Это Лиза, Moonlit Floor, здесь в эфире Love Radio Санкт-Петербург.
1: Кстати, вот эта самая Лиза минувшей ночью в Нью-Йорке отметилась на главном модном событии года, традиционный бал костюма Met Gala. Как всегда, под руководством Анны Винтер все проходило.
0: Как это проходит? Они просто собираются и все ходят в своих нарядах красивых?
1: Да, ну это модный же, собственно
0: или
1: говоря.
0: Или там есть какая-то драматургия?
1: Бал, я думаю, да. Но если это бал, вероятно, они там еще и танцуют в этом во всем, едят, пьют напитки, беседуют, светские беседы. Ну ты что, ни разу на балу не был? Ты же в Петербурге живешь, Марк, я не понимаю. В общем, Лиза в том числе была и на этом балу отмечена. Очень такой интересный тоже наряд. Легкое платье, полупрозрачное. У нее плюс две дополнительные руки. Там еще она такая, как многорукий Шива, можно сказать. И вообще традиционно Met Gala — это прям действительно парад иногда очень фриковых костюмов, которые потом еще и весь год вирусятся. Там Мадонну взяли.
0: Да,
1: например.
0: У Мадонны, у нее там целый корабль на голове.
1: Корабль на голове, потому что она как, она как старый пират. Ну, в смысле, она как пират просто. Она вечно молодая, Мадонна, что я тут наговорил.
0: Кстати, две новые песни в исполнении Мадонны у нас в плейлисте появились. Одна вот совсем недавно была вместе с Сабриной Карпентер, которую они на Куачеле исполнили. И сольная Мадонна тоже есть, ее тоже поймать можно. Все это здесь, в эфире Love Radio. А сейчас Тиесто у нас, The Business. Есть что по бизнесу? Крипта, крипта.
1: Пора делом просто заниматься.
0: Как скажешь. Let's get

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: 15 часов в Петербурге.
1: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.
2: В эфире Love Radio.
3: Ну что, отправляемся в следующий час.
0: Угу.
3: Под любимые звуки. Любимой музыки.
0: Которые складываются в любимые песни.
3: Абсолютно
0: сейчас
3: верно.
0: Леони, Калум Скотт, Стей, дальше Бруно Марс, еще здесь Айс Гергер, Ти Зиверт и многие другие твои любимки. Love Radio.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: это Нилетто.
1: Someone Like You называется композицион, который слушали только что.
0: Отсылает нас к Адель, которую мы, возможно, услышим дальше, но это возможно. А точно услышим Эйву Макс, Асю вместе со Звонким и новинка Сикатой и Минелли Yesterday. Вот уже через пару минут для тебя, конечно.
2: Реклама.
3: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс. Месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
7: А слона не хотите? Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
13: Что-то на Невском. Это когда пекарен в твоем районе больше, чем офисов.
14: Шоу «Невский респект». В эфире Лав Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
3: Поздравляем.
2: Знаешь, что сделал?
3: Женился.
2: Пока еще нет.
3: Отцом будет?
2: Нет, не будет.
3: Квартиру купил.
2: Погоди, еще спускаемся.
3: Что-то купил?
2: Нет.
3: Освоил язык?
2: Нет.
3: Я не знаю.
2: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Когда-то эти земли принадлежали княгине Юсуповой. Сегодня они могут стать вашим семейным достоянием всего за 840 тысяч рублей. Превосходная транспортная доступность, всего 3 километра от МГИ, вокруг тысячи гектаров леса и все удобства городской жизни. Электричество подключено, дороги укреплены, уже можно строить дом. Станьте частью истории и обладателем участка для настоящего родового поместья. Звоните 317-25-35 317-25-35.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
3: Что-то на Невском. Это когда твой обед состоит из куры и гречи. Невский респект.
4: В эфире Love Radio.

0: DJ Smash и некая девушка, я как-то даже искал, какую зовут, нашел и уже, естественно, забыл.
1: Вполне себе нормально для тебя уже и возраст, как бы.
0: Ну и песни, знаешь ли, лет примерно, как мне, половина.
1: Давай не будем об этом.
0: Ну да ладно, а
1: что? Я хотел сказать, что сейчас в городе, ну в центре, там дороги перекрыты, Парад Победы, репетиция идет, и, видимо, все люди из центра, тогда даже не поступиться, к Ботаническому саду подошли, потому что там очередь невероятнейшая какая-то образовалась просто. А я почему... не знаю, почему... Я сегодня тоже туда собирался идти, сразу же после эфира. Видимо, последние заключительные дни, когда цветет сакура, когда вот это вот все красота, там какие-то...
0: Там каждый день что-то цветет.
1: Не, ну сакура, ты извините, здрасте, не каждый раз она уже там и облетать. На Литейном, например, я недавно проезжал, там уже поторопиться
0: а
1: нужно.
0: А с чем связан такой ажиотаж на сакуру в последние годы? Ну, раньше цвела и цвела себе.
1: Красиво.
0: Сиренью все наслаждались,
1: сейчас
0: теперь сакуру подавай.
1: Я тебя уверяю, сейчас в Ботсаду зацветет сирень, там очереди еще больше будут, 100%. В общем, если планировали, имейте в виду, что придется постоять. Или воспользоваться вейхабом, лайфхаком, там же по электронному билету без очереди, там через кассу не надо проходить, просто показываешь его и через турникет проходишь.
0: А, стоят те, кто в кассе, до сих пор не освоили продажу через интернет.
1: Скорее всего, либо просто видят очередь, по привычке встают и такие, а что? А, вот как надо было. Да-да-да.
0: Мансхермлев, чего? Монсельмерлев, я пытался сказать.
1: Мансельмерлев, я тоже не могу.
0: Зовут так исполнитель, он в Евровидении участвовал. Монсельмерлев.
1: Сельмерлев, да, Швеция, по-моему, если не ошибаюсь.
0: И ребята с более простыми именами. Егор Крид и Артик Асти. Это до финала часа.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
4: Что-то на Невском. Это кидать деньги в Чижика-Пыжика, но так ни разу и не попасть. Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio. Don't tell the gods.

0: 16 в Петербурге. Love News.
1: За отсутствие знака аварийной остановки в авто будут штрафовать. Ученые научились предсказывать нервный срыв у работников. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Сотрудники ГИБДД с 5 мая начнут проверять наличие знака аварийной остановки в машине. За отсутствие этой вещи, а также аптечки и огнетушителя, автовладельцу грозит штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или столкновении, должен будет заплатить 1000. Старая, треснутая или потерявшая отражающие свойства аварийка тоже может стать причиной взыскания. В этом году шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту начнется в 12:30, сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов. При этом шествие традиционно стартует на Староневском проспекте. Формирование колонны начнется в 9:30 у площади Александра Невского. Организаторы просят участников заранее подготовиться и не брать с собой пауэрбанки и бутылки воды. Из-за них возможны задержки на досмотре. Мошенники стали мстить тем, кто не повелся на их обман. Как пишет российская газета, людям отправляют массовые спам-рассылки, пытаются взломать их аккаунты в соцсетях, а также высылают провокационные переводы на карты. Таким образом, аферисты пытаются добиться блокировки счета. Правоохранители советуют игнорировать сообщения и уточнять информацию только в банке. Предсказать нервный срыв сотрудников можно по клавиатуре. По словам российских аналитиков, если человек нажимает клавишу капслок более 12 раз в течение часа, вероятность резких сообщений в последующие 60 минут возрастает до 78%. Отмечается, что агрессия зачастую не направляется напрямую руководству или подчиненным. В большинстве случаев сообщения заглавными пишут коллегам из смежных отделов. Самым напряженным периодом в офисной переписке исследователи назвали диапазон 16 до 17:30, когда накапливается усталость. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
2: Твое шоу из Петербурга. Каждый будний день с 11:00 Марк Борисов и Дима Решетников раздают Невский респект.

0: В эфире Love Radio.
1: Добро пожаловать в самую напряженную часть рабочего дня.
2: 16 часов. Напряглись.
1: Напряглись, а через час можно расслабиться.
2: Да, ну, в целом можно и сейчас расслабиться.
1: Но вот, кстати, про офисы. Вот Алина у нас тут возмущалась, что зарплата слишком рано пришла.
2: Ой.
1: Нам конкретно. А и знаешь почему? Оказывается, в связи с отключением интернета.
2: А москвичам вообще некоторым не пришла сегодня, наоборот, зарплата.
1: Вот,
2: опять же, в связи
1: с... А у нас, наоборот, написали, из-за того, что интернет отключают, вот вам зарплата пораньше.
2: Это...
1: Видишь, какие плюсы отключения интернета?
2: Это здорово. Я предлагаю еще завтра, чтобы день в день, ну, чтобы соблюсти регламент. Сегодня пораньше, завтра в срок, послезавтра, ну, попозже, так попозже, ладно. И чтобы это все суммировалось. Я за
1: а
2: такой
1: подход. А ты поработал за троих?
2: Да.
1: Как?
2: За троих. Я же тебе ответил.
1: Моя фамилия Итого, как в том анекдоте.
2: Конечно же.
1: Понятно, ладно. Вот за троих у нас одна песня сейчас работать.
2: Давай.
1: Будет. Там Леди Гага, Эл Эйкон и Колби Одонис.
2: Ну, Just Dance тогда получается.
1: Три в одном, да.
2: Поехали.
1: Погнали.

0: Ханс Зиммер, знаешь, почему плачет?
1: Ну-ка.
0: Потому что она в Петербурге редко бывает.
1: Ну, есть
0: повод. Ей всегда хочется куда-нибудь ходить, отдыхать, где-то бывать. Ну, помимо того, что она сама выступает как, и людям дарит
1: как
0: это
1: и
0: все.
1: Нам всем, в принципе.
0: Mm-hmm. И поэтому есть рубрика
2: «Проспект культуры».
0: Куда бы мы отправили Зиверт, если бы у нее было чуть больше свободного времени?
1: Мне кажется, ей бы зашло то, куда я ее отправил бы.
0: Но.
1: В силу того, что она постоянно в шоу-бизнесе, в музыке, на битву органов я бы ее отправил. Это концерт, который служит убедительным доказательством, что органная музыка, ну, не может быть скучной. А вообще у нас в стране наличие двух органов в одном помещении, в одном соборе, это, ну, редкость, действительно. А...
0: в мире, наверное, тоже.
1: Ну,
0: зачем?
1: В целом, да. Ну, прикинь, сразу вот так вот все играет. Петрикирхе, кстати, один из немногих храмов, который позволяет провести концерт в формате вот дуэли, батла.
0: Да, там есть большой, малый.
1: Да, все верно.
0: Еще оркестр помещается.
1: Большой орган Уилли Петер, вообще самый большой в Петербурге, а малый орган Стейнмен будут звучать, собственно говоря, оба. Два органиста поочередно исполняют бессмертные произведения, созданные величайшим композитором разных стран и эпох. Собственно говоря, не знаю, кто там будет решать, кто победит, кто не победит. Я думаю, победит дружба и зрители, которые придут на это на все посмотреть. 8 мая в 19 часов. Так что идем на Орган Баттл.
0: А я бы Зиверт рекомендовал
1: лягушек поперетаскивать.
0: Ой, я думаю, она бы согласилась. Сейчас как раз самый разгар, там сестрорецкие лягушки через дорогу переносят. Чем лучше погода, тем больше лягушек. Но речь не об этом. А может быть, Джастина Тимберлейка в джазе ей послушать?
1: Я думаю, что она слышала.
0: В планетарии.
1: А в планетарии нет.
0: Причем не вот этот новомодный планетарий на обводном.
1: А старомодный.
0: Тружный, нормальный планетарий.
1: Да. И там Джастина Тимберлейка крутят.
0: Да.
1: В джазе.
0: В джазе. В исполнении финалиста «Новой волны» Алексея Мухина. Все главные хиты Тимберлейка прозвучат 10 мая, как сольные, так в составе NSYNC и Sexy Back. Под танцующими в бесконечности звездами будет.
1: А крайне ривер будет?
0: Я думаю, что да.
1: Очень здорово. Я вообще говорю, рипу крайми тридри. Все такое. И где-то там в Америке ножкой вот так один Джастин Тимберлейк.
0: И получает свои авторские отчисления.
1: Ничего он не получает.
2: Проспект культуры. Реклама. Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
2: Что-то на Невском. Это когда твой друг живет в точке и ходит через виадук.
4: Шоу «Невский респект» в эфире Лав Радио.

0: Базы Лав Радио.
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
3: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Лав Радио.
0: Здесь и сейчас.
8: 4-бальные пробки в городе по Яндексу. Проспект Стачек от дороги на Турухтанные острова до автомобильной улицы задержат на 17 минут.
9: 12 градусов сейчас, 10 завтра, ночью будет плюс 6, сохранится малооблачная погода, осадков в ближайшие дни не предвидится.
10: Реклама. Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
11: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
10: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
11: Скорей же зови хранителя земель.
10: Уже звоню. 448-6565.
11: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
10: 448-6565.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
15: Бабаюпик. Красиво придумали.
14: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
16: Что-то на Невском. Это когда ты опаздываешь, но с кофе и булкой в руках.
0: Невский респект.

0: Невский респект. В эфире Love Radio.
1: Какой же приятный Teddy Swims. Новинка Mr. Know It All. Только что здесь в эфире Love Radio Санкт-Петербург.
2: Что еще у нас?
1: Рядом Белоруссия.
2: Рядом, да. Россияне массово едут в Беларусь на майские праздники.
1: А, угадал.
2: Да, все, все.
1: Какая неожиданность. Все,
2: не, ну это на самом деле неожиданность, потому что тут тренд на Беларусь в последнее время возрастает. В общем, почему едут?
1: Там соцсети... Да что тут объяснять?
2: Ну да, там соцсети без интернет не лагает. И все рядышком, все под боком. Ну это в частности Москва, Петербург. Прикинь, ты с Алтая едешь, да, на майские, дорого.
1: Просто иногда кому-то же сложно поставить VPN, проще съездить в Минск.
2: Я сейчас, у меня в голове так немножко...
1: Ну, например, я из этих.
2: Ну, да. У меня сейчас вообще все, ну, мир рушится. Ладно, хорошо, пусть так и будет. Бронируйте, кстати, заранее, потому что спрос, ну как, уже заранее не получится, спрос велик, если что. Либо машина, либо поезд. И пусть у вас будут хорошие праздники.
1: Однако в Петербурге тоже хорошо, как в нем отдыхать в ближайшие дни. В майские второй части расскажем еще не раз. Шоу «Невский респект» завтра продолжится, а далее в эфире, наверное, Максим Абдулин, но мы не уверены.
2: Будем гадать. Либо он, либо кто-то другой.
1: Ладно, все, до завтра, пока.
0: Встречаемся в Петербурге с 11 до 17, а по пятницам до 18. Марк Борисов и Дима Решетников. Шоу «Невский респект» в эфире Love Radio. Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
7: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
8: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.
10: Love Radio.

0: 17 часов в Петербурге.
1: Love News.
2: России прогнозируют больше дефицит кадров. Названы самые популярные сериалы этого года. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Старение населения приведет к дефициту кадров в России. Особенно заметно это будет в сферах, где традиционно преобладает молодежь. IT, торговля, услуги производства. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экс-сенатора Ольгу Епифанову. По ее словам, для молодых специалистов ситуация неоднозначна. С одной стороны, уменьшается конкуренция за стартовые позиции. С другой, сложнее выйти на карьерный рост, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. Как выяснил ТАСС, средняя зарплата занятых на крупных и средних предприятиях женщин в прошлом году была почти на 34% ниже. Наибольший разрыв зафиксировали в Мурманской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области. Минимальная разница в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии. Самым популярным фильмом в России в этом году стал финальный сезон американского сериала «Очень странные дела». К такому заключению пришли медиа-исследователи. На втором месте расположились «Ландыши». Также в топ-5 оказались сериалы «Первый отдел», «Магическая битва», «След», «Рыцарь семи королевств» и турецкая лента «Клюквенный щербет». Московский областной суд отменил приговор рэперу Гуфу, который был осужден на год условно за самоуправство. В связи с примирением сторон, передает ТАСС. Апелляция также отозвала меру пресечения в виде подписки о невыезде. В моду входят солнцезащитные очки с монолинзой. Модный эксперт отмечает, что привычные формы уступают место более футуристичным решениям, которые способны закрывать все поле зрения. Причем в трендах будут различные варианты, от минималистичных до полностью масочных дизайнов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
3: Колоссальный привет всем, кто соскучился по хорошей музыке и хорошей компании. В ближайшие 20 минут сам Крем-Сода, диджей Смэш Кайга. На старте этого часа Оффенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Tom Rekha в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и забежим в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Kungs и Fabulous London Galaxy. Немного раньше Bibi Rexha и Faithless New Religion. Zayn Die For Me, и после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
1: Love Radio.

0: Лав-радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Здесь и сейчас.
5: Сегодня на Дворцовой площади репетируют Парад Победы. Возможно, ограничение движения. А завтра в рамках мероприятия ко Дню Победы перекроют участки Пражской улицы и проспекта Славы с 10 до 11 утра. Плюс 12 в Петербурге сейчас, ночью будет плюс 6, завтра и послезавтра днем плюс 10. Малооблачно.
2: Реклама.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила, хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
1: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем!
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
3: Запомни, Гарик, в 3 километрах от МКИ скрыты земли редкой силы. Дорога туда проста и надежна. Электричество проведено, вода и газ в доступе. А цена участка всего 140 тысяч за сотку.
1: Ах, слышал, там невероятная атмосфера умиротворения, как в заповедных лесах. Это правда?
3: Истинно так. 1000 гектаров леса вокруг. Идеальное место для возведения дома мечты. Скорее бронируй участок. 317-25-30.
4: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Сигма Авто. Специальное предложение на Тенет Т7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Тенет Сигма Авто. Подробности 404-4400. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
5: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
6: Это тебе не спортзал, нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик УСС «Самолет Северо-Запад». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет». Решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-32-44-741.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3740. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: Какое-то приятное ощущение светлой ностальгии. За это спасибо бодрому ремиксу на вечный хит Венса Джоя «Riptide» Сигала Джексона и Илон Кидрон. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в не менее разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа. После короткой паузы здесь будут под занавес Леди Гага, Bad Romance из музыкального прошлого, Kungs, Fearless London, Galaxy. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

0: Петербурге 18 часов. Love News.
1: Власти Петербурга объяснили ограничение интернета ко Дню Победы. Горожан предупредили о сезонной миграции молодых лосей. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина. Подробности далее. Мобильный интернет в Петербурге могут ограничить до 9 мая включительно, сообщили операторы связи. Горожанам рекомендуют перейти на Wi-Fi, снять наличку и пополнить счета, так как могут не работать карты и банкоматы. Председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский объяснил, что меры вынужденные и связаны с безопасностью. Россияне стали активнее планировать поездки через нейросети. Около 15% респондентов уже опробовали этот инструмент, а еще 42% дополнительно задействуют его для поиска скидок и акций. Исследование показало, что треть граждан считают уместными встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров, а 74% продолжат работать с ИИ-сервисами даже при появлении в них рекламы. Северо-западный Росприроднадзор предупреждает о сезонной миграции лосей. Как пишет Фонтанка, весной прошлогодние лосята начинают жить самостоятельно и хаотично перемещаются, из-за чего чаще выходят к дорогам и в населенные пункты. Водителям советуют быть внимательными, особенно вечером и ночью. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или пройди по ссылке в нашем телеграм-канале и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам 16+. Зумеры открыли для себя нового персонажа вслед за Татьяной Булановой и другими ветеранами шоу-бизнеса. Как пишет Супер, это звезда уральских пельменей Дмитрий Брекоткин. По словам артиста, о своей интернет-популярности он узнал недавно и не планирует ничего с этим делать. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина. Следующий выпуск новостей через час.
2: The Second Voice, Kenya Grace, Alex Warren, Артем Качер, Holy Flame. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте Dave Itens, Rain Dance, это Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Всем большой привет.

0: Let Me Be The Second Voice в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Мэри Гу заново.
2: Мало ли, заново, ты такой странный. Мало ли, знаешь, я встала от обмана.
0: Brax, XTN, Pay to Exist. И после небольшой паузы Леони Кэллум Скотт Stay. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дорогой, я решила. Хочу спортивную фигуру к лету.
2: Тогда тренируйся с чемпионами.
3: Ты сейчас серьезно?
2: Абсолютно. В бассейнах и фитнес-клубах «Атлантика» новые абонементы с программами тренировок и питания от чемпионов с мировым именем. Просто включаешь тренировку на телефоне и повторяешь.
1: А плавать научат?
2: Да, на выбор программа в бассейне или в тренажерном зале.
1: Мне нравится. Берем.
2: Уже оформил абонемент со скидкой 30% на сайте atlantica1.ru.
1: Тренируйся с чемпионами.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 20 мм квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Сигма Авто. Специальное предложение на Тенет Т7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Тенет Сигма Авто. Подробности 404-4400. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
7: Love Radio. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Лав-радио. Здесь и сейчас.
6: Сегодня на Дворцовой площади репетируют Парад Победы, возможно, ограничение движения. А завтра в рамках мероприятий ко Дню Победы перекроют участки Пражской улицы и проспекта Славы с 10 до 11 утра. Плюс 12 в Петербурге сейчас, ночью будет плюс 6, завтра и послезавтра днем плюс 10. Малооблачно.
2: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% плате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Если вам захочется, Озон Фрэш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Санкт-Петербург. Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3740. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: В этом месяце Марику завершает свой большой тур по городам России, а это ее работа заново в эфире Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа до завершения. Кайли Миноук, Can't Get You Out of My Head. Под занавес. Чуть раньше DJ Smash и Стивен Ридли, Love is to Love is, после короткой паузы. Ну и, как всегда, новые 60 минут откроем с актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
7: Подробности на tixfly.rf.
9: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской

0: Санкт-Петербурге 7 часов вечера. Love
1: News. В Петербурге хотят увеличить количество точек бесплатного Wi-Fi, названы сериалы, которые заинтересовали россиян в этом году. Ты слушаешь Love Radio, в студии Алина Фенина, подробности далее. Власти Петербурга прорабатывают увеличение количества бесплатных точек Wi-Fi. Об этом рассказал председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский. По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать последствия от ограничений мобильного интернета, который периодически вводится в городе. Как пишет Фонтанка, сейчас идут переговоры с Ростелекомом по поводу претензий к их работе. В МЧС составили порядок действий при укусе клеща. Так, в первую очередь необходимо обработать поверхность кожи спиртом, захватить насекомое пинцетом, раскачать и без усилий вытащить. После этого обработать рану йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать животное на анализ в лабораторию. Тимати впервые показал лицо младшей дочки. Смотри фото на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Компания «Медиалогия» подвела итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал 2026 года. Отечественный контент составил большинство – 61 проект из 100 пишет 78 ру. По итогам квартала финальный сезон американского сериала «Очень странные дела» занял первое место. В топ-5 наиболее популярных проектов также вошли российские сериалы «Ландыши» и «Первый отдел», японское аниме «Магическая битва» и российский детектив «След». Зумерам подсказали, как накопить 5 миллионов рублей за 5 лет. По словам специалистов, чтобы достичь этой цели, нужно откладывать по 55-60 тысяч рублей ежемесячно. При этом доход должен составлять примерно 350-380 тысяч рублей в месяц, если на сбережения направлять около 16%. Еще больше новостей ты найдешь в нашей группе Love Radio ВКонтакте, а также в других наших социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Алина Фенина.
2: И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Матранг, Клиган и Варген, Дима Билан, Алок. На старте Yearbooks Graceland. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

0: Медуза Матранг в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Следующие 40 минут этого часа проведем с другими хитами, что узнаются с первых секунд и с новинками в том числе. Из таких прямо по курсу Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... BTS «Swim».
3: Swim, swim.
0: Мадонна, Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Авразио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света
0: столько нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Здесь и сейчас.
5: Сегодня на Дворцовой площади репетируют парад Победы. Возможно, ограничение движения. А завтра в рамках мероприятия ко Дню Победы перекроют участки Пражской улицы и проспекта Славы с 10 до 11 утра. Плюс 12 в Петербурге сейчас, ночью будет плюс 6, завтра и послезавтра днем плюс 10. Малооблачно.
2: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры 27 м2 при 100% оплате. Проектная декларация на nashchka.com.rf.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3740. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-6446.

0: обычно молчание в радиоэфире – это не очень хороший признак, но в эпоху обилия информации помолчать иногда бывает очень даже полезно. Это Any Radio Silence, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще скрасим финальные минуты этого часа из музыкального прошлого. Freemasons, Софилис Бекстер, Heartbreak, Make Me a Dancer, Зиверт, Газ отметится сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции главных танцевальных хитов в мэшап-миксе Love Power от DJ Lighta.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Смотри. Нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скидки в аптеках «Столички».
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
11: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, М-видео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
17: Я люблю тебя.
16: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
18: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: столичных 20.00. Традиционный и колоссальный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут традиционно уделим время главным танцевальным хитам в миксе Love Power от DJ Lite. Это Лав-Радио, меня зовут Максим Абдуллин, оставайтесь с нами.
1: Лав-Радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Lite в мэшап-проекте Love.

to sleep.

Мэшап Микс Лав Ауэр, Диджей Лайт в эфире Лав Радио. Стартуем по будням в 20.00 по московскому времени. И вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Калвин Харрис и Сэм Смит, Артик и Асти, Лана Дель Рей, Оффенбах. И не только они, после короткой паузы.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Технология лазерной коррекции зрения последнего поколения Клеар. В мае в клинике Меди лазерная коррекция зрения со скидкой до 25%. Диагностика бесплатна. Система клиник Меди. 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лав Радио. Реклама. Телефон в Санкт-Петербурге. 326-64-46.

0: солнечный так называемый Shine. Это как раз то, чего мы все долго ждали и наблюдаем. Хочется верить во всех уголках нашей необъятной и также везде сцены жизни сопровождаем любимой музыкой. Звонкий Shine только что в эфире Love Radio. Ну а вот кто будет здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа отметится Five Star Family. Вместе мы из того самого музыкального прошлого. Фуше Deep End, чуточку раньше, и Marshmallow Prodigal The Man Phoenix после короткой паузы. Ну и в новом еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-банке. Физбанк.ру. ООО ВБ-банк.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
9: Юлиана Караулова.
8: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Друзья, всем привет, это Мод. Ты слушаешь Love Radio.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: на Flashbacks в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа за экватором Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Дэйв и Тэнс, Rain Dance. Пиавуф, Феникс, после небольшой паузы.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочи.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: как говорится, два в одном, и даже не потому, что на записи Элтон Джон и Бритни Спирс. Трек этот сделан из двух ранее выпущенных песен Элтона Джона. Подобно он уже проделывал с Cold Heart. Ну а это Hold Me Closer, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами еще проведем финальные минуты этого часа. Pink Try из десятых, отметится здесь в финале этого часа. Чуть раньше Ольга Бузова, «Раненые раны», лирик «Don't Go Mad». Через мгновение, ну и как всегда, больше разнообразной музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай мой трек «Венера, Юпитер» в эфире Love Radio.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Love Radio. Radio.
1: Is there?

0: Shake it to the max. Molly с Clipping Chance и в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же на горизонте музыкальном еще больше разнообразных и стопроцентных хитов. Карма, Егор Крид и Артик Асти под занавес. Еще в ближайшие 40 Your Books, Graceland. Леша Свикни Лето, Мэри Гу, Аритмия. Через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Ну как это Алина пусто? Написал? Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Это жизнь, слегка перефразируя известное выражение, и мы с вами движемся дальше. Филат Фрикарас, движ только что в эфире Love Radio, где узнаем, кто еще отметится до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Егор Крид, Артики Асти, Карма, под занавес, чуть раньше Дэвид Гетта, Биби Рекса, Джей Балвин, Say My Name и Кайли Минок, Red Blooded Woman, через мгновение и прямиком из музыкального прошлого. Ну и как всегда, традиционно, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Лав-радио на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

Москве час ночи. Лав Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

0: меньше минуты.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?